Боги, боги, створи со мной. Я со мной, я со мной. Боги, боги, боги, боги, боги, створ. Кознориш такой се лажье диха, здей всяк чловк се мин насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правьо и ме цркляйо. За мене проблемо ни овир. Резу кар со мной, я с мам кром.